не важно. Дал это, как не получил, где сикурова. Вся наша программа «Селка» сикурал в полной флагидом «Кулаком Котовский», «Кулаком Кодобежа» и «Кулаком Кодобежа» и «Кулаком Кодобежа» и «Кулаком Кодобежа» и

我知道衣服呢，我说你不是知道的，他说我知道的，我知道衣服，他说他包什么的，你不能把他身边毛爷爷知道衣服的，我知道衣服，哎，等到回来过了，你妈也不说说啥了，不咋的。Я бы еще тут, а? Я бы еще тут, а? Я бы еще тут, а? Я бы еще тут, а? Я бы еще тут, а? Я бы еще тут, а?